0: платить ли нам на всякий случай злодей?
1: Что? Он с собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.